0: Tabiatning in'omi, yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Радио Маркетс.

слез не будет. Я себе не позволю поддаться. В этом правда судьбы, в этом горечь иронии. Может быть, не случится.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: satrda.
1: Yaqinroq bilib olsang, uzoqroqqa jo'natasan.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika Toshkent.
0: В столице 16 часов.
2: Радио Маркет.

0: radyosuda.
1: Hangama ustalara.
2: Avvalambor assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Men hozir sizlarga qiziq bir voqeani aytib beraman. Shu birinchi kurs edik. Hamma darsga shuv o'tib ketdi. Rus tili o'qituvchimiz juda chiroyligida hammamiz qarab o'tiradikmi deydi. Ba'zilarimizdan ko'proq ruchkalar tushib ketadi. Rus tili o'qituvchimiz aytyapti: "Tovarishchi studenti, my budem razgovarivat na moyom aytu по-русски. Да. Теперь познакомимся. Меня зовут Каиша Каишевна." Давайте будем знакомиться. Только по-русски, понимаете, да? Сейчас мы тут... Мы кошкарвой, ман! Последний раз предупреждаю. Зачета вам не будет, если не по-русски. Вот староста труп. Возьмем, что студент лады... Русский лап... Таништырген оқы беремен. Одашилер чықып қоса, хапа болмайсыз. Яны одашилер чықып қоса, али баджақыл осыларымдан, акеларымдан елтемаз. Яны яқамдан тортып алып шығетіп қомейлер. Хозырдан лап үзір сораймен, чүнки мен қаттырақ ұрып қойшым мүмкін. Мені ам одашым ем, мені ам хапа болмаймын, бұғанды ам хапа болмаймын. Өзіле білесілер, қаратысылар әнші мүншіге хапа болмайды. Таныштырып кетті. Вот это Сухбат жон, Бешейда. Вот это Ғалып жон, Пабейда. Вот Қошқар баран, Дадахан пахан. Қонды ой пасатка, отке хон лашатка. Боймат миллионер, діларам кондиционер. Базар ой сидит, ярмарка. Худо берді падарка. Башаруай роза, қайышуай кожа. Севара хон любила, ақла хон белилла. Хусмида хон аблицопка, тюяқвай красопка. Ориқып скелет, рохатай балдет. Таннас хон модни, Сулайман негодни. Сын родной, ешме твой блатной. Хусамбай санька будет, Хасамбай ванька, Ширманай буханька. Олауддин аптаген, Нурхан галаген. Боса оғлай самет и қиямат канец. Этибарилар үчүн ташаккур, рахмат хамбелерге.
0: Хангома усталары.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Мумтоз наволарда мақом оҳанглари.